0: 我回吕布一趟。
1: 不行不行不行不行！爸妈千叮咛万嘱咐，今天是大娘的忌日，啊！而且我刚才碰见李叔了，说你那媳妇还在院里站着呢。你说你不回家，你干啥去啊？
2: 你跟他说我有军务在身啊！
1: 哎，你都倒我吧你！你别老跟我说军务不军务的，你咋这样呢？那这样吧，你先跟我回趟家。 好吧，回家跟爸点个卯，也算是我给你送回去了。你看这样行不行？哥，我跟你说啊，你看啊，你平时不在家，爸就老念叨你，而且你这回出事儿吧，爸是第一个冲上车的。你说那么大岁数了，为了你一宿都没睡，你说你还想咋的？
0: 我先走吧，
1: 三猛子开车。
3: 奴らは、もう実験室の場所が分かっただと。逃げた奴らを管を伝って実験室を見つけ出すでしょう。ただ、最近についての知識は東北軍は持っていません。なので、レイフさえ殺せば大丈夫です。実験の結果は大日本帝国の戦争にすごく関わりがあるんだ。今すぐ人を使って実験室に通じる道を隠しなさい。
4: Того военного врача зовут Лан Фэн. Вчера он принимал участие в операции того неизвестного больного. Хотя правительство заверяет нас, что это не была чума. Но по нашим данным, это был именно случай чумы. И к тому же, этот больной был японец.
0: Японец?
4: Да, японец. Они все были японцами. Включая тех, кто напал на него.
5: Мы можем сказать, до сих пор китайский народ в курсе ситуации, только Лан Фэн.
4: Конечно, он обо всем доложил армии, но они никогда не признают этого из-за отсутствия доказательств.
5: Если это так, чтобы найти лабораторию, только через Лан Фэн.
4: Вот именно. На данный момент все связано с ним.
6: Это материалы на Лан Фэна.

0: японцев много бед. Экономические санкции семьи Лян еще не закончились, а тут еще армия подключилась. Не сладко не придется. Что с тобой? Ты ранен?
1: Нет. Ревматизм.
0: Вот материалы, которые ты просил. Я запросил материалы на евреев Владивостока. Там действительно есть молодой архитектор по фамилии Кен. Но это не госпожа Мила Кен, а господин Миллер Кен.
2: 我是来自弗拉迪沃斯托克的建筑师米拉科。你是米拉科？对，米拉科，姓科，叫我米拉就好了。不可能啊！我请的是个男的，怎么来的是个女的呀？
1: Я знаю.
0: Что?

0: Товарищ майор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это новый член правления КВЖД, господин Хэ Сангуань. Только что вступил в должность, приехал в Харбин ознакомиться на месте с обстановкой.
0: Здравствуйте, господин Хэ.
2: Здравствуйте.
0: Прошу.
2: Подожди.
3: Господин Хэ, только что привезли 9 человек с пищевым отравлением. Вся бригада неурочного отдела работает с ними.
2: Железные дорожники?
4: Это солдаты, гарнизонная больница.
2: Они солдаты? Почему сюда отправили?
3: Они только сегодня получили отравление, потому что было близко, поэтому к нам привезли.
2: Все пищевое отравление?
0: Причина пока не выяснена.
2: Где их капитал?
0: Причина пока не выяснена.
2: Он не знает этот случай.
4: Может быть, они еще не знают.
2: Люди сейчас у нас есть. Кто в ответственности?
4: Может быть, из-за своих внутренних секретов семья Лэн не хочет сообщать об этом командиру бригады.
2: Так должно сообщить. Нельзя, Тиган. Необходимо связаться с капитаном. Пусть они решат, в нашем больнице лечение или нет.
4: Я думаю, не стоит беспокоиться. Обычно армия не придирается к этим вопросам. Это лишнее.
2: Это отношение с местным военным должно сообщить.
0: Хорошо. Я сейчас свяжусь с ним.

0: 这位是我大哥，守备旅的上尉，
1: 军医冷风。
2: 这个тот врач в нашем больнице?
3: Нет, это врач гарнизонной бригады господин Лэн.
2: Вы знакомы?
3: Не очень хорошо. Просто врачи разных стран здесь, в Харбине, унаследовали традиции доктора Улян-Дэ. Собираются ежегодно конференции научные. Мы с ним встречались несколько раз.
2: Как это можно? А? Он в нашем больнице. Если что-то случится, кто виноват? Это штиц!
3: Иди вызови доктора Лена. Ему нельзя заниматься спасательными работами.
4: Хорошо.
5: Что? Тянья! Что?
6: Пора, тебе нельзя здесь находиться. Быстро!

0: Ха. Я смотрю, у тебя особый интерес к семейству Ла.
1: Продолжай.
0: По твоим поступкам я могу судить, что у тебя есть ненависть к этой семье.
1: Продолжай.
0: Они о тебе ничего не знают, и ты хочешь проникнуть к ним.
2: Продолжай.
0: Послушай, Хэ, 20 лет назад, когда ты уезжал из Харбина, ты был совсем ребенком. Откуда у тебя эта ненависть?
2: Что еще?
0: Последнее время у них происходит много странного, и кто-то намеренно им вредит. Я надеюсь, что это не ты. Ты не должен забывать о своих настоящих обязанностях.
3: Но я как директор. Внимание на самый крупный магазин и склад. Ничего странного нет.
0: Я только хочу тебе напомнить, чтобы ты не забывал о своей настоящей цели. Как обстоят дела с Черным Драконом?
3: Да ищу.
0: Поторопись. Мы не можем допустить, чтобы японцы успели закончить эксперимент. Тогда это будет огромной угрозой для нашей страны. Я не хочу, чтобы это невидимое оружие победило Советский Союз. Делай то, что должен делать, и не позволяй личным делам мешать этому.
3: Нормально, что я беспокоюсь, Лен. Теперь ближе к доказательству этого.
4: Гуан. 是自然的磅礴手臂， 是文明的宏伟印记， 广， 还是华夏向上行进的姿态， 广， 日入千家万户， 一键打开超高清频道， 把美好家庭时光点亮。
5: 广遍布世界角落，5G信号覆盖城乡，让每次沟通都畅爽无间。爸爸，山上的风景真的好美好美啊！广连接万事万物，智慧网络赋能千行百业， 给未来一个全新想象，从千家万户到星辰大海，从美好现在到无限未来，广是信念，也是承诺。中国广电无处不在，中国广电一直都在。
6: 看电视，抢5G，用宽带就选中国广电。就位，预备，停。嘿，小伙伴，斑马线不是起跑线，谨慎慢行才安全。 小伙伴，护栏不是跨栏，遵守规则才安全。

0: настоящих обязанностях.
1: Но я как директор. Внимание на самый крупный магазин и склад. Ничего странного нет.
0: Я только хочу тебе напомнить, чтобы ты не забывал о своей настоящей цели. Как обстоят дела с Черным Драконом?
1: Да еще.
0: Поторопись. Мы не можем допустить, чтобы японцы успели закончить эксперимент. Тогда это будет огромной угрозой для нашей страны. Я не хочу, чтобы это невидимое оружие победило Советский Союз. Делай то, что должен делать, и не позволяй личным делам мешать этому.
1: Нормально, что я беспокоюсь, Лен. Теперь ближе к доказательству этого.
2: Василий.
1: Я еще раз повторю. Я с отравлением солдатов ничего не связали.
0: В твоих глазах отражается ненависть.
1: Буду доказать. Свою ненависть к СССР.

Дальневосточное защитное подразделение и японское общество Черного Дракона подобны основанию рогатки. Поэтому вполне естественно, что они окажутся в роли выпущенного снаряда.